0: Обожаю этот
1: период. Гиждеб им гадоцемазе.
0: Настолько
1: соусим денет гемрелия.
0: Что даже мне абсолютно...
1: Аракши шем цолит в листвене дам цвани леби саэрто дармахэлбэпс.
0: И страх.
1: Ай асэ. Диди амбори. В листвене. Маграм эс чёрда сацкэсия. Мила Кунисис сакварели десерти Мария Антуанетас тави. На хевр метрия.